очевиденную влагу, приником ли длиной своих ног грудью, впадиной живота ощутишь от моей кожи и своей.

войском через Чингисхана. Друзья, возьмем в руки оружие. Все как один человек выступим на защиту нашей великой Родины.